здесь, где кровью Твою честною, молитвами святых. Аминь. И все частицы, и частицы, вынутые за святых, и частицы, ну, за девять чинов святых, за Богородицу, и частицы, вынутые о здравии и об упокоении живых, соответственно, и умерших, опускаются в чашу с молитвами, чтобы Господь омыл своей кровью их. То есть они таким, ну, мистическим, что ли, образом, да, таинственным, духовным образом тоже принимают участие в таинстве Евхаристии. Дары после этого, оставшиеся дары, поднимаются с жертвенника, да, и с престола, и переносятся на жертвенник. Перед этим священник благословляет чашей всех стоящих в храме. Это что такое? Это вознесение Христа, который перед вознесением благословил своих учеников. Вот вам вся жизнь Христа от Рождества до вознесения и до ниспослания Духа Святаго. Дальше следует малая ксения, в которой священник благодарит Господа, и замвонная молитва. После этого идет отпуст. Вот заканчивается божественная литургия, и если мы стали причастниками божественной благодати, то мы эту божественную благодать должны вынести из храма, а не оставить в храме, выходя из него. Вынести из храма, чтобы те люди, которые с нами будут общаться после литургии, тоже стали через нас причастниками, мы же священники. Мы должны продолжить это священнодействие у себя дома, у себя на работе, среди друзей, там, знакомых и так далее. Продолжить священнодействие. И те люди, которые с нами общаются, должны это почувствовать. Осознанно, неосознанно. Но эта благодать должна их коснуться. Или мы зря в храме стояли. Если мы, выйдя из храма, принесли домой раздражение, злобу, там еще что-то. Ну и в заключение давайте маленький эпизод прочитаю. Есть много историй о том, как люди, священники, епископы видели какие-то чудеса во время литургии, как огонь в чашу входил, там, допустим, Сергий Радонежский, когда служил, когда Сергию и Серафиму Саровскому сослужили ангелы, когда, как мы уже говорили, хлеб и вино зримым образом приобретали вид тела и крови Христовой, человеческой, да. Вот, но мне хотелось бы такой почти современный, но не совсем современный, да, но относительно, по сравнению с Сергием Радонежским, Серафимом Саровским или Василием Великим. Вот, начало 20 века, 903 год. В своих записках игумен Феодосий Попов, 903 год скончался, приводит воспоминания своей бабушки о ее детстве. Ну, то есть это получается таки 19 век. О ее детстве, когда ей было 7-8 лет. Цитата бабушки. «В церкви я остановилась у самого амвона против царских врат и зорко следила за всеми действиями священника. Причина моих наблюдений за священником была та, что однажды, бывший в праздник с моими родителями у обедни...» Обедня – это что такое? Святой обед, да? Вот, мы причащаемся телом и кровью Христовых. Это трапеза, обед, который нам приготовил Господь. «Бывший с моими родителями у обедни, я видел над престолом немного повыше головы священника прямо над святой чашей парящего голубя, который был бел, как снег, и неподвижно, едва заметно трепеща крыльями, держался в воздухе. И видел я это не раз и не два, а несколько раз, о чем я передала своей подружке. И мы всегда с нею, как только бывало услышим звон колокола, так и бежим изо всех сил, желая перегнать друг друга. И станем вместе у амвона, дожидаясь появления блестящего белого голубка. И уж как мы любили его за то, что он был такой беленький, такой-то хорошенький. Но были дни, когда мы так и не могли дождаться этого чуда, которое совершалось только во время служения старика-священника Росницкого. Только в его служении мы и видели всегда нашего голубка. При другом священнике этого не было. Когда же мы рассказали об этом нашим родителям, родители рассказали священнику Росницкому. С тех пор мы с подругой уже более не видали чудного голубочка. Ну, я надеюсь, что это было не потому, что священник начал тщеславиться, да, а просто потому, что, ну, надо было в тайне это все хранить. Вот, и почему они не видели над другим священником? Наверное, просто Господь показал им, что вот этот священник был достоин особым образом, да, а не потому, что хлеб и вино освящались только, когда он служил. Хлеб и вино всегда освящаются, даже когда служит недостойный священник. Я, кстати, не сказал несколько слов о священных облачениях,

0: них священника, диакона, епископа. Но вот в частности, поручи, которые священник надевает перед богослужением, символизируют в том числе и то, что священник не своей силой священнодействует, а священнодействует Господь. Бог совершает службу, Бог совершает таинство. И вот поэтому, даже если вы знаете что-то о священнике, что он как-то не так себя ведет, что он в чем-то недостоин, это не значит, что таинства не являются действенными. Пока его священника не запретили в служении, пока епископ не забрал у него ту власть, которую ему делегировал, он этой властью обладает, даже если он сам недостоин. Другое дело, что это ему, священнику, в осуждение эти священнодействия. Так что вот желаю всем вам достойно причащаться, становиться причастниками этого голубочка белого, чтобы наши с вами души тоже были белы, как снег, как этот голубочек, которого видела бабушка этого архиерея. Вот, ну и чтобы мы были достойными созерцателями тайн Божьих во время божественной литургии и достойно причащались тела и крови Его.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу протоиерея Кирилла Иванова, настоятеля храма Пресвятой Богородицы игумении горы Афонской, что в поселке Саперный.

0: Божественная литургия. Ликует сердце, а душа парит. Благословенно царство, литургия. И трепетно лампадочка горит, и замерла природная стихия, не шелохнется речка и трава, притихли ветры, тишина святая, и царствует Господь всему глава. Священник служит, мир благословляя, потрескивают свечи, каплет воск, а ладан пахнет земляникой, медом, Ектения, незримый дивный мост между молящимся в смирении народом и Царствием Небесным. Воспоет земная церковь символ веры нашей, нетленной жизни приобщаясь пьет, а батюшка и строг, и кроток с чашей. Душа ликует, радостью светясь, ведь небо на земле и чудо рядом. Святая литургия, и сейчас к горнему нет никакой преграды.
1: Стихотворение «Литургия» читала автор Елена Бадьянова.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Троеручица. Жития преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Записки дневника священника. Проповедь схиегумена Иосифа Белицкого, произнесенная в день празднования образа Пресвятой Богородицы Троеручицы. Передача об истории созидания Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 10-я беседа протоиерея Андрея Ткачева и философа Павла Щелина о символе веры. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении – пасторский час. Беседа протоиерея Кирилла Иванова о значении Божественной литургии.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Каждый человек стремится к Господу, чтобы приобрести хоть малую талику добрых дел. Все мы много согрешаем, и мы слышим даже в Божественном Слове сказано: «Несть человек, и же жив будет, и не согрешит». Поэтому, возлюбленные братья и сестры, мы и стремимся к тому, чтобы получить хоть небольшое духовное состояние. Поэтому, несмотря на свою занятость, несмотря на свою, может, даже слабость, мы все оставляем и идем, шествуем путем Господним. И здесь мы получаем духовную поддержку. Сразу человек не становится возлюбленным духовным, не становится сразу благодетельным, а только постепенно, восходя от степени к степени, человек становится совершенным. И мне хотелось бы сегодня, возлюбленные братья и сестры, немножко вам прочитать и рассказать о том, как должен рост быть духовный. Опыт жизни дается нам не сразу. Долгие годы требуются для того, чтобы смирить нашу непокорную волю, смягчить наше ожесточенное сердце, обратить наше раздражение в кротость, положить хранение устом моим. Так часто открывающимся для ненужной и вредной болтовни. Духовный рост души человеческой совершается постепенно, подобно тому, как земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе и полное созревание. Все в свое время. Терпеливое и спокойное ожидание, облегчение трудностей жизни нашей есть необходимые условия, при котором Бог может возрастить в нас истинный плод. Не будем же предаваться ропоту, не будем жаловаться на то, что мы изменить не можем. Будем принимать все в духе кротости, относясь благодушно к встречающимся неудачам и веря, что во всем есть светлая сторона. Испытания послужат нам на пользу и принесут нам мир душевный. Приносить плод в терпении означает также предать все последствия наших действий в Божьи руки. Сеятель сеет, земля принимает, человек надеется на урожай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках Божиих. Вот, возлюбленные братья и сестры, здесь я хотел остановиться. Вы скажете, а за что Господь попускает? Сеятель посеял, и вот налетела саранча, как темная туча, и все поела. пахарь и сеятель, который пахал и сеял, он опечаливается. И вот, когда читаешь Слово Божие, когда вот египетские были козни, вот эта саранча, вот эта жаба и все, то видишь, что за грехи человеческие даже сеет и земля. Я вот посмотрел, как вот эта саранча, они как танки идут, и все на своем пути ложится перед ним. Как будто бы не такие большие зверьки, а пожирают все. Даже камыш съедают до корня. Вот какое зло, возлюбленные братья и сестры. Вот так бывает часто, когда мы не следим за состоянием своей души и сердца, ходит дьявол, и все, что духовно есть, все пожирает. Вот как эта саранча. Поэтому мы и стремимся в храм Божий, чтобы здесь избавиться от всех нападений греховных. Приносить плод в терпении означает также предать все последствия наших действий в Божьи руки. Сеятель сеет, земля принимает, человек надеется на урожай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках Божьих. Нельзя торопить жатву, нельзя вновь и вновь тревожить семя, которое скрылось в недрах земли. Надо уметь иногда просто ждать и в терпении, и уповании. Мать блаженного Августина, святая Моника, ждала 40 лет плода своих молений, ждала, когда ее сын-язычник обратится к Богу. И в назначенное Богом время этот плод дивно вырос на радость ей и во славу Божию. Вот, возлюбленные, а то мы часто не умеем воспитывать своих детей. С детства, как одна мать мне рассказывала, творим с него кумир своего чада. Одно, и мы творим кумир. А вырастает, мы видим, что не Божий человечек, а бывает изъяволенок. Да. Вот страшно-то, возлюбленные, что. Поэтому и сказано, не сотвори себе кумира и всякого подобия. Помните, как я вам рассказывал один стих? Жена была... Кумир сотворила с одного артиста, и вот он, уезжая, она не знала, какой подарок, сделала жезл ему и вставила драгоценный бриллиант. А деньги-то пошли, она украла, муж был казначей, она украла эти деньги, чтобы вот сделать вот такой драгоценный подарок, не зная, что завтра недостача, и мужа отправят в ссылку. Но она забыла про это. И когда она вручила кумиру эту трость, набалдышник, с набалдышником с этим, и с камнем дорогим, он даже не посмотрел. Взял в руки и поклонился всем, отъезжал в другую страну давать гастроли, и даже не посмотрел на ее драгоценный подарок. А на другой день остались дети без хлеба, и отца посадили в темницу, пока не отдаст последний кадрат. Вот, возлюбленные, вот что страшно. Мы думаем, что наш ребенок самый лучший, самый красивый, самый добрый. А откуда берутся плохие? Вот. Поэтому мы должны в строгости и в соблюдении заповедей воспитывать детей Божьих, в страхе Божьем, чтобы принесли плод, как Господь говорит, и 30, и 60, и 100. Тот, кто искренне стремится к совершенству, не доверяет своему сердцу. Человеческое сердце от природы лукавое и порочное. Поэтому и просим мы у Господа, чтобы Он дал нам сердце новое, и Господь, все перерождающий и обновляющий, хочет изменить и сердце человеческое, подчиняя его себе. Христос обещал прийти и обитель в сердце его сотворить. И когда мы открываем сердце, Господь входит и ветерю ту совершает. Как же он может обитать в сердце порочном, неперерожденном еще Духом его святым? Сам Христос без сомнения позаботится убрать и украсить эту обитель перед всем, как поселиться в ней. Поэтому, когда мы обращаемся в молитве к Духу Святому, мы взываем: «Приди и вселися в них». Всех повторите.
3: «Приди и вселися в них, и очищены от всякие скверны, и спаси блажи души наши».
2: Вот, возлюбленные, вот как он, потому что в злоудалую душу не внизит премудрость Божия. Обетования Господни были даны задолго до нашей просьбы о них. Более 2000 лет прошло с тех пор, как Господь изрек свои священные слова, и Он всегда готов исполнить их при нашем обращении к Нему. Не будем же ослабевать молитву о своем новом сердце, пока мы его не ощутим в себе и не узнаем уже в нем нашего прежнего порочного сердца. Вот, возлюбленные братья и сестры, краткое, но очень полезное описание, как мы должны блюсти свое сердце от всякой греховности и от того, что мешает нам приблизиться к Господу. Радуюсь за вас, что вы возлюбили Господа, что вы стремитесь к Нему и тянетесь, как к источнику животворному. И Он, возлюбленные братья и сестры, всегда освящает падшего человека, жалеет. Поэтому Он и сказал: «Я не для праведников пришел, а для грешников». Нездоровые нуждаются у врача, но больные. Не жертвы хочу, а милости. Вот сколько любви Господь принес. Смотрите, какая может дать религия такую полноту для нашего сердца, для нашей души? Да не одна. Вот читайте Коран, читайте иудейские талмуды, вы не найдете ничего обещания. Только закон, закон, закон. А после закона сухость и черствость, и больше ничего. Как Господь говорит, как сухая трава, она засыхает, как будто бы зелень засыхает и бросается в огонь. Поэтому, держась правой веры, держась, потому что только, вы помните, я вам рассказывал, все философы прошли мимо падшего человека, и только Христос подал руку и вытащил падшего человека. Поэтому держитесь этой крепкой руки. Петр утопал уже, и он только крикнул: «Господи, спаси, я погибаю!» И почувствовал перед собой и твердость воды, и руку крепкую. Маловерие, почто усомнился, были слова. Вот так часто и мы, маловерные, возлюбленные братья и сестры, и мы усомняемся: «Господи, да как же так? Мы вот и молились, и постились, а смотри, у нас нестроение. А вот этот и не постится, не молится, смотрите, у них каждый день пир, музыка, радость. А мы не знаем, что творится за этой музыкой. Какие грехи, какие пороки кроются. Поэтому дело строительства Божие мы только будем принимать с любовью и говорить: «Господи, слава Тебе, Создателю, слава Тебе, Искупителю, слава Тебе за все, за все». И тогда, как рабыни ключевые, мы только можем сказать: «Господи, что могли сотворить, то сотворили». Вот как, возлюбленный, жизнь-то наша человеческая. Вот. В простоте сердца, как старцы-то жили. Смотрите, как было просто. Как они видели человеческую душу. Вот помните старца Амвросия Оптинского? Как один иконописец, он был подрядчик, хотел уехать. А батюшка его пригласил сегодня вечером на чай. И завтра мы пойдем к обедне, причастись. Ах, ты, Господи, мне надо ехать, там подрядчики приедут, а батюшка меня, то никогда на чай не приходит, а тут и на чай, и к обедню, да, и обедню оставил. А приходи, приходи, и сегодня опять на чай, да что ж это такое, да. И в третий день опять батюшка приглашает, да что ж это такое, не мне надо ехать уже. А он не знал, что там, где он должен приезжать, уже его стерегли, чтобы убить, а батюшка духом уже прочувствовал. И вот наступает день этого смерти убийцы, который хотел убить своего хозяина. Он знал, что он с деньгами поедет. И он призывает на смертном одре и кается. Что хозяина, помнишь, когда ты 3 дня задержался этого обители, а мы 3 ночи караулили, чтобы убить себя и забрать деньги. А святые-то все видели вперед, возлюбленные. Чтобы спасти. И он спасся, этот, который человек, он не совершил греха убийства. И человека сохранил. Вот как сохраняли от греха-то святые люди. Вот так, возлюбленные, и мы должны сохранять каждого человека. Потому что каждый человек индивидуальный. Образ и подобие Божие. Не оскорби лице Божие. Не пройди мимо падшего человека. Подумай, что, может, и ты, если не Господь ведет себя, и ты, может, пал бы еще хуже был бы. Так воскликни, скажи, помилуй падшее создание твое, помилуй падшее создание. И Господь помилует и благословит, что ты не превознесся над другом своим. Потому что вы все немощные и все в грехах и пороках. Только великое милосердие Божие дает нам упование, с грешников делает святыми. Да. Что ж вы думали, так было просто бороться с преподобному Сергию Герману на острове? Бушующие волны, студ, глад, мраз, морщи без пищи, они все терпели ради Господа, потому что они помнили завет Христов, что Он готовит им обители. Не земные обители, а небесные. В дому Отца Моего обителей много.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 28 июня по православному календарю или 11 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, перенесение мощей мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Анна, преподобного Ксенофонта Рабейского, преподобного Павла Врача, а также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает празднество иконы Божией Матери, именуемой Троеручица.

Дорогие братья и сестры, 28 июня по православному календарю или 11 июля по гражданскому наша Православная Церковь совершает празднование иконы Пресвятой Богородицы Троеручицы. Событие, связанное с появлением этой иконы, принадлежит к числу величайших чудес и милостей, дарованных Богоматерью роду человеческому. Прославилась она во время иконоборства. В 716 году на византийский престол вступил лютый иконоборец, император Лев. По его приказанию солдаты рыскали по домам верующих, отыскивая иконы, отбирали их и жгли, а иконопочитателей предавали мукам и смерти. В эту пору ревностным защитником иконопочитания выказал себя первый министр калифа Дамасского Иоанн, пользовавшийся громадным влиянием на своего государя. Своим многочисленным знакомым в Греции он писал письма, в которых на основании священного писания и преданий отеческих доказывал правильность иконопочитания. Вдохновенные письма Иоанна Дамаскина переписывались, передавались из рук в руки, получили в Греции самое широкое распространение и немало способствовали утверждению в истине православных и к обличению ереси. Желая извести Иоанна, чтобы в нем лишить церковь непобедимого защитника иконопочитания, император Лев решился на страшный шаг. Он приказал искусному писцу изучить почерк Иоанна и затем дал написать ему поддельное письмо, как бы от Иоанна к императору, с предложением измены. Это письмо император послал калифу, говоря, что, несмотря на уговоры Иоанна, желает жить с калифом дружно, а Иоанна советует казнить. Люди легко поддаются дурным чувствам. Ни преданность, ни усердная служба Иоанна не внушили калифу мысли проверить сделанный на Иоанна донос. Немедленно калиф велел отсечь у Иоанна правую руку, начертавшую, по его мнению, план измены, и повесить ее на городской площади. Иоанн жестоко страдал, как от боли в руке, так и от незаслуженной нравственной обиды. Вечером он послал к калифу просить его вернуть ему отсеченную руку со словами: «Умножается болезнь моя, и несказанно меня мучит, и я не могу иметь отрады, доколе рука моя, на позор повешенная, не будет мне отдана». Калиф согласился. Иоанн затворился у себя, приложил отсеченную руку к кисти и ушел в глубокую молитву. Он словно видел перед собой владычицу и говорил с нею, и упрашивал ее, говорил о том, как всегда чтил он ее, ее иконы, как навлек на себя защиту иконопочитания ненависть императора Льва, говорил о том, как все возможно ей, и обещал, если Пречистая Дева дарует ему исцеление, употребить эту руку на писание творений во славу владычицы. В этот момент он уснул. Во сне предстала ему Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же прилежно твоею рукой». Тогда же, по преданию, благодарность Иоанна к чудной исцелительнице своей вылилась в дивной песне: «А тебе радуется благодатная всякая тварь».

Весть об исцелении Иоанна разнеслась по Дамаску. Калиф сознал свою вину и просил Иоанна снова взять на себя дела государственные. Но благородный Иоанн решил отдать все свои силы на служение Богу. Он удалился в монастырь Саввы Освященного и принял иночество. Икону, перед которой он получил исцеление, он взял с собою и в память чуда приделал к нижней части ее серебряное изображение руки, откуда и имя Троеручицы. До XIII века икона находилась в этой обители, а затем святым Саввой, архиепископом сербским, перенесена в Сербию. При нашествии на Сербию турок православные положили икону на осла и пустили его без провожатого. Осел прошел один от Афонской горы и остановился у ворот Хилиндарского монастыря. Иноки приняли икону как великий дар. В начале 17-го столетия монастырь Хилиндарский лишился своего игумена. Братья приступили к избранию нового настоятеля, но никак не могли согласиться в выборе. Божья Матерь сама прекратила несогласие братьев. В один день иноки хилиндарские по обычаю собрались к утреннему богослужению и увидели, что икона Троеручицы стоит не в алтаре, а на игуменском месте. Приписывая это тайным действиям церковнослужителей, братья отнесли ее в алтарь. Но в следующий день она опять появилась на игуменском месте. Это чудесное перехождение повторилось еще. Богоматерь в ночном видении одному святому затворнику изъяснила волю свою, чтобы братья не переносили иконы ее с игуменского места. Для устранения несогласий в избрании игумена в настоящее и на будущее время она сама хочет занять это место своей иконой и управлять монастырем. С тех пор она стоит над игуменским местом в знамении того, что Богоматерь своей божественную иконою как бы настоятельствует монастырем. Посему в этом монастыре нет игумена, а есть только проигумен или игуменский наместник, заведующий монастырским хозяйством. Вид иконы чрезвычайно выразителен и даже строг. От нее обыкновенно принимают иноки благословения на все церковные службы, как бы от присутствующего игумена. С Афона из Хилиндаря список образа Троеручицы принесен был в Москву в 1161 году, 28 июня, к патриарху Никону, который поставил эту икону в Воскресенском монастыре, Новом Иерусалиме. Точный список Троеручицы находился в Белобережской пустыне Орловской губернии. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 28 июня по православному календарю или 11 июля по гражданскому наша Святая Православная Церковь празднует память преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Основатели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий XII-XVII веков монастырь переживал опустошение. На долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни. Не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. Не дошло до нас и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. В XVI веке уже были утрачены многие исторические документы. Об этом свидетельствует древний синодик Валаамского монастыря, после разорения обители, хранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Этот синодик является единственным историческим документом, написанным на Валааме, в котором отражено подлинное знание о первоначальниках обители. В синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стали церковное предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении православия на севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом православия в ранние века христианского просвещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и о перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163-64 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе новгородских святых, упоминание в службе всем русским святым, составленной в XVIII веке, а также прореси и иконописный подлинник XVII века. В начале XVII века были известны иконы преподобных Сергия и Германа. Напоминание об утраченном житии преподобных встречается в многочисленных списках Валаамской беседы, памятника церковной публицистики XVI-XVII веков. Зачало беседы, несомненно, является отрывком из сентябрьских миний, где повествуется о перенесении мощей преподобных Сергия и Германа карельских чудотворцев из Новгорода в монастырь Всемилостивого Спаса по утешении военной опасности, по-видимому, в 1182 году, что подтверждается новгородскими летописными источниками. Первоначальное место подвигов преподобных Сергия и Германа указывается на Святом острове. Так говорит предание, известное при игумене Ефреме во второй половине XVIII века. Также данный факт подтверждает и шведский атлас, в котором на карте острова Валаама Святой остров именуется как Ванно Валаама, Старый Валаам, и на этом острове указан крест. Чрезвычайно широкое распространение Валаамской беседы, известной во множестве списков XVI-XVII-XVII веков, свидетельствует о высоком духовном авторитете основателей Валаамского монастыря,
так как именно их духовными устами изложена позиция нестяжателей в известной церковной полемике XVI века. В 1611 году монастырь был разорен шведами, и на острове жили шведские колонисты. В 1685 году в царствование великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича шведы захотели откопать мощи преподобных и надругаться над ними. Но Господь молитвами преподобных вскоре послал на них великий недуг и расслабление членов, поэтому они устрашились и над мощами устроили часовню. В 1755 году игуменом Ефремом был выстроен новый деревянный соборный храм, в котором имелся предел преподобных Сергия и Германа. Путешественник, капитан Яков Яковлевич Мордвинов, так описывает саму обитель. Монастырь построен на горе Каменной. Церкви, колокольня и ограды деревянные. И всему новому монастырю взят план, и на плане означено. Соборная церковь Преображения Господня, в ней пределы. С южной стороны святых апостолов Петра и Павла, с северной – святого апостола Иоанна Богослова. Вверху с юга святого апостола Андрея Первозванного, с северу святых праведных Захария и Елисаветы. Внизу с южной стороны преподобных отец Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, где и мощи преподобных под спудом, а сверху сделаны раки, и на раки положены живописные их образы. К 28 июня 1789 года был освящен новый соборный храм преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, казначеем Иннокентием с братьей, где мощи их почивают под спудом. В 1817 году архимандритом Каневского монастыря Илларионом была составлена служба преподобным Сергию и Герману, валаамским чудотворцам, и напечатана в синодальной типографии с приложением поучительного слова на память их. В 1819 году 20 октября Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-Преображенском соборе валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Основатели монастыря преподобные Сергий и Герман, валаамские чудотворцы, не оставили нам своего жития, которое, несомненно, существовало. Сохранились лишь краткие упоминания в летописях и древних рукописях. Но преподобные Сергий и Герман никогда не оставляли своего братства. Они продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством валаамскую обитель. Преподобные отцы наши Сергий и Герман, валаамские чудотворцы, молите Бога о нас.